0: procedure for a full drain or full venting.
1: Субтитры создавал DimaTorzok.